В эфире Международного радио Азербайджана «Новости культуры». В студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. Вначале краткий анонс. Состоялись очередные дни поэзии Вагифа. Бакинский муниципальный театр завершил 34-й театральный сезон. Стартует программа по развитию креативного кино в Азербайджане. В Москве состоялся концерт азербайджанского фольклорно-джазового ансамбля «Джанги». Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии в Шуше после реставрации историко-архитектурного памятника «Дом Садыкджана». Во время оккупации города Шуша здание долгое время находилось в запущенном состоянии, в результате чего кровля, полы и каменная кладка подверглись серьезным деформациям и разрушениям. Согласно распоряжению президента Азербайджана 2022 года, были выделены средства на проектирование и реставрацию дома, где жил Мирза Асадоглу Садык Садыкджан, азербайджанский музыкант, тарист, композитор и мастер, усовершенствовавший тарт.

0: по случаю годовщины избрания общенационального лидера Гейдара Алиева 14 июля 1969 года первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Азербайджана, в президентской библиотеке подготовлен видеоролик, а также организована традиционная книжная выставка. Видеоролик и выставка охватывают политические, экономические, социальные и культурные преобразования, осуществленные в республике в 1969-1982 годах, ставшие основой нового этапа развития в современной истории Азербайджана, а также роль сформированных в тот период традиций государственности в последующем развитии страны. В Баку при организации Министерства культуры в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоялся юбилейный спектакль, посвященный 90-летию выдающегося представителя азербайджанской литературы и известного общественного деятеля, народного писателя Юсифа Самедоглу. Постановка стала заключительным мероприятием цикла, прошедшего в рамках празднования юбилея писателя. Юбилейный проект реализован в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской республики о праздновании 90-летия писателя. Выступивший на церемонии народный писатель Анар поделился воспоминаниями о Юсифе Самедоглу, отметив его исключительный талант и значительный вклад в развитие азербайджанской литературы. Он подчеркнул, что писатель обладал огромным творческим потенциалом, однако его безвременный уход не позволил воплотить многие замыслы. По инициативе Министерства культуры Азербайджанской Республики и Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджанской Республики в Республике Узбекистан реализуется проект «Летняя школа культуры Азербайджана», культурном мероприятии, в рамках которого были представлены совместные выступления азербайджанских и узбекских исполнителей, приняли участие государственные и общественные деятели, представители науки и культуры, студенты, представители средств массовой информации и местные жители.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

0: 24 часа с вами. Международное радио 85.
1: В киноцентре «Низами» состоялась презентация книги «Архитектор Победы. Верховный главнокомандующий». В мероприятии приняли участие семьи шахидов и ветеранов, представители общественности и СМИ. Автор книги Айдан Тагиев отметил, что исследовал в своей работе дипломатическую деятельность президента Ильхама Алиева во внешней политике Азербайджана. Книга состоит из двух частей. В них анализируются важные процессы, происходящие в политической жизни Азербайджана, и раскрывается их сущность. С 16 по 18 июля при организации Министерства культуры Азербайджанской Республики и фонда Гейдара Алиева состоялись очередные дни поэзии Вагифа. Мероприятия прошли под девизом «История слова» и направлены на сохранение наследия выдающегося азербайджанского поэта и государственного деятеля Муллы Панаха Вагифа в защиту национальных литературных ценностей. Праздник поэзии начался 16 июля в Газахском районе, где родился Мулла Панах Вагиф, а 17 июля продолжился в культурной столице Азербайджана – в городе Шуша. На церемонии открытия, которая прошла перед музейным мавзолейным комплексом Муллы Панаха Вагифа, выступили официальные лица, писатели и поэты и представители международных организаций. Бакинский муниципальный театр завершил 34-й театральный сезон спектаклем «Уничтоженные дневники». Постановка по одноименной пьесе классика азербайджанской литературы народного писателя Ильяса Эфендиева была представлена на сцене Дворца культуры Мердекян. Финальный вечер сезона собрал полный зал ценителей театрального искусства. Спектакль, давно вошедший в Золотой фонд азербайджанской драматургии, вновь подтвердил, что произведения Ильяса Эфендиева остаются созвучными современности, а поднятые в них вопросы человеческого выбора, любви, памяти и ответственности не теряют своей силы.

0: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.
1: Вышел в свет очередной номер журнала «Ирс наследие», издаваемого в Москве. Новый выпуск объединен общей темой исторической памяти и сохранения культурного наследия Азербайджана. В обращении главного редактора журнала «Мусы» Марджанлы подчеркивается, что память народа сохраняется не только в памятниках и архивных документах, но и в литературе, искусстве и культурных традициях, передаваемых из поколения в поколение. Именно поэтому изучение прошлого остается важным условием осмысления настоящего. Группа студентов из Республики Узбекистан находилась с визитом в Азербайджане в рамках проекта «Летняя школа культуры Азербайджана», реализуемого по инициативе Министерства культуры Азербайджана и Культурного центра имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане. Участники посетили достопримечательности города Гянджи. В рамках программы узбекские студенты ознакомились с мавзолеем великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, музеем Низами Гянджеви, а также гянджинским мемориальным комплексом. Научно-методический и квалификационный центр культуры Министерства культуры Азербайджана объявляет о проведении фотоконкурса «Каменная летопись Карабаха». Конкурс, организованный при поддержке общественного объединения «Фотоклуб Гиловар», приурочен к году градостроительства и архитектуры в Азербайджане и посвящен историческим, культурным и религиозным памятникам, расположенным на освобожденных территориях. Детский театр «Гюнай» Бакинского детского и молодежного театра завершил свой 23-й театральный сезон гастрольным показом музыкальной комедии Узеира Гаджибейли «Аршин Малалан» на сцене Гянджинского государственного драматического театра. В течение сезона коллектив вел активную творческую и просветительскую деятельность, выступая на различных сценических и культурных площадках столицы. Особое внимание уделялось духовно-нравственному, художественному и патриотическому воспитанию детей и молодежи. Стартует программа по развитию креативного кино в Азербайджане. Программа «Инкубатор креативного кино» будет реализована Министерством культуры, Агентством кино Азербайджана и Творческим центром в рамках концепции «Культура Азербайджана 2040» и плана мероприятий по развитию кинематографии на 2026-2027 годы Министерства. Проект нацелен на масштабную модернизацию отечественной киносферы, а его главная цель – поддержка молодых талантов, развитие инновационных идей и успешная интеграция молодежи в индустрию. В украинском городе Ирпень открылась выставка, посвященная традициям ведущих школ азербайджанского ковроткачества. Церемония открытия выставки «Магия азербайджанского ковра» из личной коллекции нашего соотечественника Сеймура Абушева приняли участие дипломаты, депутаты и активисты диаспоры. Выступившая на мероприятии руководитель Ирпенского городского совета, исполняющая обязанности мэра города Анжела Макеева, подчеркнула, что подобные мероприятия вносят вклад в развитие межкультурного диалога между народами Азербайджана и Украины.

0: также укрепление сотрудничества между двумя странами. В джаз-клубе Игоря Бутмана в Москве состоялся концерт азербайджанского фольклорно-джазового ансамбля «Джанги». На вечере прозвучали произведения известных азербайджанских композиторов, музыка из популярных кинофильмов и народные песни в оригинальных джазовых аранжировках. Концертная программа подготовлена ансамблем под руководством народного артиста Азербайджана, виртуозного исполнителя на таре Иуди Миржавада Джафарова, была тепло встречена публикой и сопровождалась продолжительными аплодисментами.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.
1: Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджанской Республики добилась еще одного значительного успеха на международном уровне. На конкурсе, организованном престижным американским изданием World Economic Magazine США, госслужба была удостоена международной премии за выдающиеся достижения в области общественного вовлечения в сохранение культурного наследия Азербайджана 2026. Сохранение культурного наследия является одним из ключевых приоритетов государственной политики Азербайджана. Совместные проекты государства и частного сектора в этой сфере способствуют развитию культуры и внедрению новых инициатив. Об этом в беседе с корреспондентом сказал депутат Милли Меджлиса Султан Мамедов. По его словам, совместный проект Министерства культуры и компании BP является наглядным примером эффективного сотрудничества государства и частного сектора. В Государственный фонд кино Азербайджана поступили новые архивные материалы, связанные с жизнью и творчеством известного актера Гюндуза Аббасова. Гюндуз Аббасов – заслуженный деятель искусств Азербайджана, актер театра и кино, оставивший заметный след в истории национального кинематографа и сценического искусства. За годы творческой деятельности он создал множество ярких образов в театральных постановках и художественных фильмах, заслужив признание зрителей и профессионального сообщества. We'll be right back.

0: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.
1: Пятый Шагино в Рослы фестиваль завершился ярким концертом бразильской музыки. Торжественное закрытие состоялось на открытой сцене Уго Шагала Гапесы, превратив вечер в настоящий бразильский карнавал. В нынешнем году фестиваль полностью прошел в Ичари Шахер. На мероприятии собрались бакинцы и гости города, деятели культуры и искусства, любители музыки, а также представители медиа. Перед началом вечера основатель и директор Шагино в Рослы фестиваль, известный джазовый пианист, заслуженный артист Азербайджана Шагино Новраслы, поприветствовал зрителей и поблагодарил всех спонсоров, партнеров и друзей, которые поддержали проведение фестиваля. Вечером 29 июля, в первый день 15-го Габалинского международного музыкального фестиваля под открытым небом, состоится балетный гала-концерт. Этот незабываемый вечер с участием известных звезд балета Азербайджана и других стран подарит зрителям возможность прикоснуться к красоте и изяществу классического балетного искусства. В этот вечер Габала в соответствии с главной идеей фестиваля превратится в важную площадку межкультурного диалога. Фестиваль объединит ярчайших представителей разных стран и культур. На этом наша программа подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.

Ер курумань песел арти ер кром. Петкен шел вор хедрайлеви хим надрам ер гурсне утян арачине скорванец, адрбечену миряка насуме тарбер волор нырын гырков наха гыцар ев црагрер. Хим надрами гурсне утяну патмака мшакуйтан ев кронакан хушар занари пахпан мае веракагнан волорту местан шаракуйтюнне. Мир кронакан хушар занари ев мскетнари веракагнан наха гыцар иша жанакларум, урон кадрбеченакан жовур тязгайн харастуйтюннен, хаджогутян миряка насумен мерсар паварери веракагнума консервацума ев веракаруцума Матарацаша Джанару. Адрбечана Наевск сели оккупация Стасаргава Сарастанум, Кронакан Хушарцанери, Верануру Кумна, Веракангнома. Айстарастанум Гатмо Хушарцанера, Мушакуйтайн, Кентроннера, Мускитнера, Гелес Манатанера, Вошанчацвелен, Масан Пахсвел и Скворошнера, Хайкаканасвелен. Хайкакан оккупация Итак Гатмо Тарастанум, Кармус Чорсарур, Гирек Патмакан, Кронакан Хушарцан, Воронтиц Вацуньота, Мускитнера, Нхар Карасун Чорсата Чарнер, Исхаруни Суньеркуса, Сарпаварер. Вацуньота Мусулманакан Москитные с васон ерек или овим вочачац велиск чорса массам вочачац велиев дарцели ампитан. Агдами джума москити анаснагоми верацман вандализму цавдрвец амбохчаш харин. Мир вочачац вас хронакан хушарзанари найлис петкен гацел физулиша джаном гатнву хаджа лекпер москита. Дедели, мердинлии, кеджа гюзлии, юхары весели гюгы москитнера. Джабрайлиша джани Сулейманлиев, папи гюгари москитнера. Губатли Шаджаном Гатнвох, Мамариев, Юсиф Бейли Гюгари Маскетнера, Зангелян Шаджани, Зангелан Каки Маскета, Малат Кешини, Ев, Зангелан Гюгари Маскетнера, Евайла. Ерек Гуйни, Мег Дзайна. Миджез Гайен Радио, Цунхинг. Шаунакумен Мирхаортома. Хаутиан Паймлагри Сторагарма Хочундот на Рицмие Кайне, Ворбанаксунари Сеганишу, Шайка Кампайт, Прякутиан Антамнар, Хосумен, Тарбердир Керит. Патриасмум Хахтоком, Ирпи Хаутиан Чара Чарком Басмен Гнатин Хайскайли. Адрбечен Лайма Шакели, Хаугурсон Тасиска Збунгнара. Айсматин Адрбечен Хайстани Мичев Хаутиан Паймлагри Химнакан Хочундот и Мичев Гайен Хаможову Масали, Адрбечен Похардгурс Нахара, Эль Нурма Медова. Хосолов Хаутиан Чанапари Нарка Хочундот на Римасин, Петки и Шелвор, Ирисун Тари Адрбечен Акантарас Нара, Гатнумейн Хайкакан Окупайте и так. Ховор Окупайте Стастагрил Цвету, Михаутиан Масинара Чаркнару Аркетинг Хайастан. Хаусян Паймлагри Сурагарма Хочундот на Рицме Кайне, Ворбанаксунари Сегани Шуч, Хайка Кампайт Врякутян Антамнару Хосумен Тарбердир Керец. Еркорт Хочундот Хайастани Самадру Тямеч Адрбечей Накатмам Тарас Кайм Пахашнернен. Еврамиютян Диркорошум и Ефайастани Ишханцунари Горсо Оснара Батсабарен Андрадарном Харафайн Ковкасум Еркарашам Кет Хаусян Херана Карнари Масен. Айсмасен Еркартик Норовки Свели Анкара и Евросекан Хетазоцнери Кентрони Порсагет Кир Джанер Шафака, Мегла Майлов, Харафаен Ковкасум, Хаутян, Херана Карнара. На ушадрусине Хравирел, Адрбечен Накатман, Брюссели, Иркаки, Чапанишнери, Хаха Кантян Враги, Шесналов, Вор Еврамиотян Арашнорнара, Верчин Тайнерин, Амин Аритов, Хайтарумен, Ереван, Наджак, Целумасин. Ачки Арача, Еврамиотян, Курси, Иркаки, Ютсюна. Мико Умец, Еврамиотян, Паймена, Ерекан, Кумадрбечен Акангази, Гном, Нарявила, Цман, Масин, Паста Тухто, Сурагарвили, Ерку Азар, Ксанер, Кутвакани, Еврахазан, Жо Вире Кавар, Урсула фон дер Лейн, Маснакусян, Банакусюри Артюнг, Деривера Берел. Мюзкоумис Артен Хаджур Тари, Ирку Азарксан, Ирек Тваканин, Еврахор Тарна Хайана Пазбана, Завион Туном Кочаналов, Паджами Чоснар Кирарел, Адрбечен Иде. Хамуз Вацан, Вор Еврамиотен, Иркор на Ривера Бермун, Кокоп Ксанина Катман, Нумпиз Зававурвели, Ворошаки, Кака Канша Джанак Нарьев, Гава Паракан, Хамберяз Дейсян Так. Хайтар Эли Анкара и Евросекан, Хета Зоцнери Кентру и Неркает, Сича и Шеснало, Вор Еврамиотен Арашнор Ражарвелем Маснаксел Адрбечану, Майки Клима и Попохсян Шаджанакаин Конвенциян. Комир Хамажовик Сан Нюрсна Саша Джанин. Айткапаксян Порсагет Андра Дарцали, Франция и Диркорошмана. Вортех Нранг Бацмит Сайта Арелен, Еркрия Пагай Хамар, Бнапах Панакан Уракархи, Каревурсян Масин Сакаин Патвриакуцион, Чену Гаркел Коп Ксанин. Туркия Нирхертин, Арафаин Ковкасум, Кайун Хаусин Хастат Илхамар, Адрбечани и Фаестани Мичев, Шутапует Хаусин Хамазайна Грикан Кман Хуйсони. Айсмасин Хайтарели, Азгайн Пашпансян Нахарар, Яшар Гюлери, Елутин Лов, Еркри Хортаном. Нанга Целевор, Ерни Лов, Мекас, Ерку Петусинска Збункиц, Минк Мишкагнацен, Егал Мерих Парнери Кохин, Анна Дрбечени Кайнуцян, Буриан Ватангуцюну Барекетюн, Амбажана Мери, Еркриан Ватангуцюниц. Айт Песеллини Луя, Усиет Асали Нахарара. На Турка Камбана Канвана Леуш, Вори Врагуй Сендунум, Евустава Меннаев, Барекаму Ехпарякан, Еркарнара. Андрадарна Лов, Сирия МТУ, Несов, Верч

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Колумбию с Днем независимости. Генпрокуратуры Азербайджана и Узбекистана подписали программу сотрудничества. В Шуше представлена музыкально-художественная композиция «Тоска по слову» Гейдар Бабая Салам. Об этих и других новостях более подробно. Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Колумбию с национальным праздником. Об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в соцсети X. Теплые поздравления народу и правительству Колумбии по случаю Дня независимости. С Днем независимости, Колумбия, говорится в сообщении МИД. Генеральные прокуратуры Азербайджана и Узбекистана подписали программу о дальнейшем расширении сотрудничества. Документ подписали генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев и генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Юлдошев. Программа предусматривает расширение обмена опытом между прокурорскими органами двух стран, повышение профессиональных знаний и навыков, а также развитие сотрудничества. Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев провел встречу один на один с генеральным прокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдошевым. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между органами прокуратуры двух стран. Также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая расширение правового сотрудничества, обмен опытом и дальнейшее укрепление взаимодействия на международных площадках. Генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Юлдошев награжден юбилейной медалью прокуратуры Азербайджана, посвященной столетию ведомства. Медаль вручил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев. Церемония награждения проведена в знак признания вклада в развитие сотрудничества между прокуратурами Азербайджана и Узбекистана. Новым послом Австрии в Азербайджане назначен Этьен Берхтольд. Об этом заявили в посольстве Австрии в Баку. Ожидается, что Этьен Берхтольд приступит к исполнению обязанностей главы дипломатической миссии Австрии в Азербайджане в конце августа, подчеркнули в дипмиссии. В посольстве отметили, что до назначения в Азербайджан Берхтольд занимал должность посла Австрии в Объединенных Арабских Эмиратах. Ранее он работал в Федеральной канцелярии Австрии в качестве пресс-секретаря по вопросам внешней европейской политики федеральных канцлеров Карла Нехаммера, Александра Шалленберга и Себастьяна Курца. Прокуратура Азербайджана и Узбекистана расширят сотрудничество в сфере ИИ. Об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на церемонии подписания программы.

0: сотрудничество между прокуратурами Азербайджана и Узбекистана. Он отметил, что сотрудничество с прокуратурой Узбекистана находится на высоком уровне. Меморандум между прокуратурами Азербайджана и Узбекистана предусматривает взаимное обучение сотрудников, обмен опытом и проведение совместных расследований. Кроме того, стороны намерены расширять сотрудничество в сфере применения искусственного интеллекта и цифровых технологий правоохранительной деятельности, в том числе в области использования электронных доказательств. Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев в ходе визита в Нью-Йорк встретился с министром городов Бразилии Антонио Владимиром Моурой Лимой. Стороны обсудили расширение сотрудничества в рамках Бакинской коалиции устойчивости, созданной по инициативе Азербайджана, Бразилии, Египта и ОАЭ, а также перспективы реализации совместных проектов. Анар Гулиев высоко оценил участие Бразилии на Всемирном форуме городов ВУФ-13, который состоялся в Баку. Вклад страны в глобальный градостроительный диалог и активное участие в иных мероприятиях, проводимых в Азербайджане. Председатель Госкомитета выразил уверенность, что сотрудничество между двумя странами будет и дальше расширяться. Средний коридор – фундаментальный элемент общей транспортной стратегии Турции, Азербайджана, Грузии и стран Центральной Азии, отражающий многостороннее сотрудничество. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресном выпуске газеты «Тюркия». Автор публикации, глава попечительского совета фонда «Ихлас» Махмуд Кемаль Айдын, привлекает внимание к значимости среднего коридора для Анкары, который не ограничивается транзитными перевозками. В статье отмечается, что проект создания прямого сухопутного и железнодорожного сообщения между западными районами Азербайджана и его Нахчиванской автономной республикой несет в себе потенциал превращения в важнейший элемент среднего коридора. Автор статьи далее повествует о другом крупном транспортно-логистическом проекте, поддерживаемом Анкарой – маршруте «Путь развития». Реорганизация фонда «Яшат» в спонсорстве BP и партнерстве азербайджанских авиалиний в столице Соединенного Королевства Лондоне стартовала 4-я летняя школа «Яшат». Основная цель летней школы, которая продлится 14 дней, заключается в расширении кругозора, повышении уровня языковых знаний и навыков детей-шахидов, обеспечении их активного участия в межкультурном обмене, поддержки эффективного времяпрепровождения, установления новых дружеских контактов. Летняя школа, которая продлится с 19 июля по 2 августа, проходит в Университетском колледже Лондона. В рамках программы участники будут ежедневно посещать трехчасовые занятия по английскому языку, а также примут участие в экскурсиях по Лондону, ознакомиться с историческими памятниками и музеями. В рамках Дней поэзии Вагифа в Шуше, организованных совместным Министерством культуры и фондом Гейдара Алиева, представлена музыкально-художественная композиция «Тоска по слову Гейдар Бабая Салам». Композиция, посвященная 120-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского поэта Мухаммеда Хусейна Шахрияра, была представлена перед домом ханской дочери Натаван. Режиссер-постановщик композиции, заслуженный артист Логман Керимов, режиссер Эль Нурмамедов, композитор Тарлан Аскерли. Музыкальные фрагменты в исполнении Айшан Мехтиевой, вокалистка, заслуженного артиста Тугрула Асадуллаева Кеманча, Сахабата Мамедова Тар и Джафара Гасанова Нагара были встречены аплодисментами.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: 24 часа с вами. Международное радио 85.
1: Карабах – новый экономический локомотив Азербайджана. Когда мы говорим о программе «Великое возвращение», первое, что приходит на ум – новые жилые кварталы, современные дороги, школы и социальные объекты. Однако за всем этим стоит более важная стратегическая цель. Карабах не просто восстанавливается, он становится одним из ключевых факторов будущего экономического развития Азербайджана. Поэтому вопрос, почему Карабах является новым экономическим локомотивом Азербайджана, приобретает не только экономическое, но и стратегическое значение. Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что освобожденные территории станут источником новой энергии для экономической жизни страны. Вот как комментирует это эксперт-экономист Самир Гейдаров.
2: Президент Ильхам Алиев Карабахын gələcəkdə ölkənin aparıcı iqtisadi bölgələrindən birinə çevriləcəyini dəfələrlə vurğulamışdır.
1: Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что в будущем Карабах превратится в один из ведущих экономических регионов страны. Для реализации этой цели значимы свойственное региону экономическое преимущество и направление стратегического развития. Карабах расположен в стратегическом месте, которое соединяет Азербайджан с Нахчеваном, Турцией и в дальнейшем с международными рынками посредством Зангезурского коридора. Новые автомобильные и железные дороги, а также аэропорты

0: превращают регион в логистический центр. Одним из главных достоинств Карабаха является его богатейший природный потенциал. В Кельбаджарском, Лачинском, Зангиланском и других районах обнаружены месторождения золота, меди, ртути, мрамора, строительного камня и других ценных ископаемых. Рациональное использование этих ресурсов в будущем станет основой для развития горнодобывающей промышленности и создания новых производственных сфер. Особое внимание стоит уделить и аграрному потенциалу региона. Плодородные земли Агдама, Физули, Джибраила и Зангилана, а также обширные пастбища Кельбаджара и Лачина являются хорошей перспективой для развития различных сельскохозяйственных направлений. Установка современных ирригационных систем, возвращение земель в сельскохозяйственный оборот и реализация аграрных проектов способствуют укреплению экономических основ Великого Возвращения. Не менее важен и туристический потенциал региона. По мнению экспертов, дальнейшее развитие уже имеющихся условий также будет способствовать росту туристического потока. Энергетический потенциал является одним из ключевых факторов, определяющих экономическое будущее Карабаха. Решение объявить Карабах и Восточный Зангезур зоны зеленой энергетики не случайно. Гидроэнергетические ресурсы Кельбаджара и Лачина, а также проекты по производству солнечной и ветровой энергии делают этот регион особенным в энергетической стратегии Азербайджана. Такой подход служит не только для удовлетворения внутренних потребностей, но и для расширения будущих экспортных возможностей.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

линию. За почти 30-летний период оккупации освобожденной территории Азербайджана стали одним из самых заминированных регионов мира. Сегодня минная угроза представляет собой не только проблему безопасности, но и один из ключевых факторов, замедляющих гуманитарное, социальное и экономическое развитие. Успешная реализация программы «Великое возвращение», строительство новых поселений, инфраструктурные проекты и безопасное возвращение на родину бывших вынужденных переселенцев напрямую зависит от разминирования этих территорий. Ключевую роль в процессе очистки территории Азербайджана от мин неразорвавшихся боеприпасов играет Агентство Азербайджана по разминированию. Агентство осуществляет масштабные операции при помощи современных технологий, прошедших специальную подготовку саперов, механических инструментов и служебных собак. Процесс разминирования проходит в соответствии с международными стандартами, а безопасность является высшим приоритетом. Благодаря работе по разминированию на освобожденных территориях стало возможным строительство дорог, аэропортов, линий электропередач и водоснабжения, школ, больниц и населенных пунктов. Создание безопасной среды является основой восстановительно-строительных проектов, реализуемых в таких населенных пунктах, как Агалы, Талыш, Лачин, Физули, Джибраил, Зангилан, Шуша и других. По сей день работы по разминированию продолжаются беспрерывно. По этому поводу председатель Агентства Азербайджана по разминированию Вюгар Сулейманов сказал. В результате проводимых на освобожденных территориях работ по разминированию было очищено 287 385 гектаров территории. Было обнаружено и обезврежено 255 200 мин и боеприпасов. На международных площадках Азербайджан регулярно поднимает вопрос о минной проблеме. Официальный Баку обвиняет Армению в том, что она не предоставляет точные карты заминированных территорий или же эти карты не обладают достаточной достоверностью. Вследствие этого процесс разминирования становится более сложным, требуя больше времени и ресурсов, а также повышая риски для жизни людей. Внедрение современных технологий, применение беспилотных летательных аппаратов, а также решения на основе искусственного интеллекта и цифровые картографические системы значительно повышают эффективность операции. Выступление Вюгара Сулейманова. Китайская Народная Республика передала агентству рентгеновское устройство для разминирования X-Ray, которое используется в помещении для поиска мины в предметах, которые имеют дверцу. Сегодня перед Азербайджаном стоит важная задача – превратить освобожденные от оккупации территории в безопасное и комфортное место для жизни. Процесс разминирования играет ключевую роль не только в защите земель от угрозы, но и в ускорении процесса возвращения, обеспечении экономического развития и построении устойчивого мира в регионе. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго!